И люди, вы чудо, тут почте со броя телефонов директно овде у студио 32408686 за ваши смс поруки 0404232742. И, наверное, можете нас и слушать путем интернета с веб-странцы www.4eb.org.au.